0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода Туркия Вину Радио Са.
15: Аич Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарре ди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye. Turkiye ünü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
9: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
10: Да, да Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
12: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
13: Овода Турция уни радиосо.
14: Айч радио Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
7: Эдо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре би амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк. В операторском мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Под небом Анатолии» и «Тем временем в России».

В начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна становится одним из растущих центров оборонной, авиационной и космической промышленности. Тюркия поздравила страны ЕС с Днем Европы 9 мая. Россия провела свой традиционный парад в честь Дня Победы, посвященный победе во Второй мировой войне, с самой ограниченной программой за последние 20 лет из-за соображений безопасности. В Анкаре, столице Тюрки, прошли мероприятия, посвященные празднованию победы над фашизмом. Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном прекращении огня между Украиной и Россией. Израильская служба внутренней безопасности Шабак приняла решение освободить двух участников международной глобальной флотилии «Сумут». Ну а теперь подробнее об этих

0: и других событиях. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна становится одним из растущих центров оборонной, авиационной и космической промышленности. Об этом он сообщил на международной оборонной выставке «САХА-2026». По словам турецкого лидера, в ходе выставки было подписано 182 соглашения с общим объемом бизнеса около 8 миллиардов долларов. Из этой суммы 6 миллиардов долларов составляют контракты, напрямую ориентированные на экспорт. Эрдоган отметил, что оборонная промышленность Тюрки превратилась в систему, продукция которой востребована и вызывает доверие не только в регионе, но и по всему миру. Он подчеркнул, что многие разработки страны были завершены и успешно испытаны в боевых условиях. Также президент сообщил, что экспорт турецкой оборонной продукции в первые 4 месяца 2026 года вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 2,87 миллиарда долларов. Выставка «САХА-2026» проходит в выставочном центре Стамбула и продлится 5 дней. На мероприятии турецкие компании представляют новые разработки в сфере обороны, авиации и космоса. Тюркия поздравила страны ЕС с Днем Европы 9 мая. По этому случаю Министерство иностранных дел опубликовало заявление в своем аккаунте в социальных сетях. Выигрыш в дальнейшем развитии отношений между Тюркией и ЕС на основе инклюзивного и стратегического подхода достанется европейскому континенту, неотъемлемой частью которого является Тюркия, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Россия провела свой традиционный парад в честь Дня Победы, посвященный победе во Второй мировой войне, с самой ограниченной программой за последние 20 лет из-за соображений безопасности. Традиционная церемония Дня Победы, прошедшая на Красной площади в Москве в ознаменовании годовщины победы России над нацистской Германией, в этом году началась с радикальных изменений. Впервые почти за 20 лет на параде отсутствовали танки, ракеты и тяжелое вооружение, демонстрирующие военную мощь России. В этом году парад ограничился лишь военным шествием и пролетами военных самолетов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой ограниченный формат был выбран из-за текущей оперативной ситуации и угрозы нападения со стороны Украины, подчеркнув, что были приняты дополнительные меры безопасности. Высказывание президента Украины Зеленского, высмеивающее опасения России по поводу безопасности, вызвали быструю и резкую реакцию Москвы. Российские официальные лица пригрозили массированным ракетным ударом по центру Киева, если торжества будут сорваны какой-либо атакой. День Победы – один из самых болезненных моментов в национальной памяти России. Во Второй мировой войне СССР потерял 27 миллионов человек. В Анкаре, столице Тюркии, прошли мероприятия, посвященные празднованию победы над фашизмом. В рамках памятных мероприятий на территории посольства России в Анкаре прошла акция «Бессмертный полк». Ее участники принесли портреты ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, партизан, а также бывших узников концлагерей. Акция, ставшая символом сохранения личной и семейной памяти о войне, проводится в различных странах мира с 2012 года. Представители русскоязычной диаспоры, дипломаты и соотечественники почтили память павших в годы Второй мировой войны, а также приняли участие в памятной программе, посвященной подвигу советского народа. В беседе с корреспондентом Анадолу руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сытниченко заявил, что День Победы является самым главным праздником для России и народа. День Победы – это самый главный праздник для нашего народа и нашей страны. Его празднуют абсолютно все, потому что у всех родственники воевали, принимали участие в боях или же трудились на благо Родины или трудились на благо Победы. Поэтому это вызывает такое воодушевление, поэтому миллионы людей выходят на улицы с портретами своих предков, которые или погибли во время войны, или же выжили, и таким образом принесли победу, сказал он.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном прекращении огня между Украиной и Россией, которое началось в субботу 9 мая. Трамп выразил надежду, что это перемирие, которое продлится до 11 мая, может привести к долгосрочному соглашению и положить конец российско-украинской войне. режим прекращения огня.

0: дня также включает в себя масштабный обмен пленными, в рамках которого каждая страна обменяет по 1000 заключенных. И Москва, и Киев в своих отдельных заявлениях подтвердили прекращение огня и обмен пленными. Ранее Россия объявила об одностороннем прекращении огня в честь празднования Дня Победы 9 мая. Украина же расценила это событие как пропагандистский ход, направленный на защиту военного парада в Москве. Обе страны в пятницу нанесли удары беспилотниками. Украина сообщила, что Россия за ночь запустила 67 беспилотных летательных аппаратов, в то время как Москва заявила о перехвате более 400 украинских беспилотников, включая 100 нацеленных на столицу. В оккупированной Херсонской области местные власти сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинского дрона. Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил украинскую атаку на российскую нефтебазу в Ярославской области, в то время как президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором назвал атаки на инфраструктуру гражданской авиации террористическими актами. После временного прекращения огня переговоры, направленные на урегулирование конфликта, в целом не принесли существенного прогресса. США нанесли удары по двум нефтяным танкерам под иранским флагом, которые, по утверждению американского центрального командования, пытались нарушить установленную Вашингтоном морскую блокаду и направлялись в иранский порт в Оманском заливе. По данным военных, корабли были выведены из строя точечными ударами по дымовым трубам. В центральном командовании заявили, что ранее было также остановлено еще одно иранское судно. По данным американской стороны, всего силы США перенаправили 57 коммерческих судов и вывели из строя 4 корабля, чтобы предотвратить заходы в иранские порты и выход из них. Тем временем в Тегеране обвинили США в нарушении режима прекращения огня. Представитель МИД Ирана Исмаиль Багаи заявил, что действия американских сил стали явным нарушением международного права и перемирия. Иранские СМИ также сообщили о новых эпизодических столкновениях между иранскими вооруженными силами и американскими кораблями в Ормузском проливе. На фоне обострения продолжаются дипломатические контакты. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ожидает ответа Ирана на предложение о промежуточном соглашении, которое могло бы стать основой для новых переговоров. По его словам, американская сторона надеется получить серьезные предложения, способные запустить полноценный переговорный процесс. Израильская служба внутренней безопасности «Шабак» приняла решение освободить двух участников международной глобальной флотилии «Сумуд», которые были задержаны на прошлой неделе. По информации правозащитной организации «Адалах», лидеры движения Тиаго Авила и Саиф Абу-Кешик покинут следственный изолятор в субботу 9 мая 2026 года. После формального освобождения они будут немедленно переданы сотрудникам иммиграционной службы, которая обеспечит их содержание под стражей до момента фактической депортации из Израиля. Задержание граждан Испании и Бразилии произошло в ходе силовых операций израильско-военно-морских сил в международных водах недалеко от побережья Греции. Активисты направлялись в сторону заблокированного сектора Газа в составе гуманитарной миссии, целью которой был прорыв морской блокады палестинского анклава. С момента перехвата судна Абу-Кешек и Авила находились под следствием, а их задержание вызвало широкий международный резонанс и вмешательство правозащитных групп. Тиаго Авила и Саиф Абу-Кешек были последними двумя участниками глобальной флотилии «Сумуд», остававшимися под стражей в Израиле. Всего в конце апреля израильские ВМС перехватили около 22 судов в международных водах недалеко от Греции, задержав 175 активистов из 70 стран. Большинство из них были отпущены вскоре после инцидента, многие на острове Крит, но Авилу и Абу-Кешека незаконно переправили на территорию Израиля. Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Бурасы Тюркиенин Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوگی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو

Уважаемые слушатели, когда Хеттская империя прекратила свое существование, архивы Хаттуши умолкли. Песцы разошлись, ворота дворца закрылись. Но тесная связь с небом не закончилась, потому что в Анатолии астрономия никогда не основывалась на письменных знаниях. Это знание было заложено в ритуалах, сельскохозяйственных циклах, навигационных привычках и, что наиболее важно, в том, как использовалось пространство. Даже после исчезновения государства это знание оставалось неотъемлемой частью образа жизни людей. То, что происходило в Анатолии после хеттов, было не разрывом, а децентрализацией. Астрономические знания больше не собирались в одном архиве. Информация распространялась среди небольших бейликов, находила место в местных традициях и на практике. Поздние хеттские города-государства стали первыми носителями этого процесса. Вместо простого копирования месопотамских списков звезд, они использовали их, корректируя в соответствии со значениями местного горизонта, унаследованными от хеттов. Появление одной и той же звезды в разных городах в разные даты перестало быть ошибкой и стало преднамеренной географической коррекцией. Этот подход продолжился и у урартов. В высокогорной местности вокруг озера Ван астрономические знания были не только вопросом исчисления времени, но и непосредственно вопросом выживания в сельском хозяйстве. Урарты использовали в своей архитектуре гномоны и отслеживание теней. Некоторые исследователи полагают, что урартские скальные храмы и ниши крепостей могли быть сознательно ориентированы на отслеживание движения солнца в определенные моменты времени. Хотя такие практики не доказаны окончательно, вполне вероятно, что астрономические знания в Анатолии выражались не только на табличках, но и в архитектурных объектах. Данная преемственность обрела новую форму в эллинистический период. Появившийся в Ионии натурфилософ, определяя небо как регулярную систему и отделяя его от божественных посланий, делали это отнюдь не с нуля. Предсказание Фалеса о затмениях было бы немыслимо без накопления многовековых записей месопотамско-анатолийских.

0: Олимпийского цикла. Но поистине ключевой фигурой стал гепарх Никейский, который на основе накопленных знаний открыл предварение равноденствий или астрономическую прецессию. Это открытие гепарха часто преподносится как история индивидуального гения. Однако суть этого открытия заключается в следующем. Известно, что гепарх имел доступ к вавилонским астрономическим записям. Гепарх сравнил свои собственные наблюдения с ними. Он заметил небольшое, но систематическое отклонение. Вероятно, подобные записи сохранились и в Анатолии, поскольку хетские и позднехетские тексты показывают, что месопотамская традиция в этом регионе продолжалась. Следовательно, это открытие было основано не на одном наблюдении, а на совокупности долгосрочных данных. Анатолия в данном случае служила не только географическим ориентиром, но и мостом для передачи астрономических знаний. В римский период накопление этих знаний несколько замедлилось, но полностью они не исчезли. По-настоящему важный поворотный момент произошел в поздней античности на юго-востоке Анатолии, в Харане. Харан был родиной общин, которые непосредственно продолжали астрономическую традицию хетов и вавилонян. Здесь небо по-прежнему изучалось по движением планет, циклом затмений и расчетом времени. Расцвет астрономии в исламском мире был основан на этих накопленных знаниях. Значительная часть текстов, достигших научного центра Дом мудрости в Багдаде, были на сирийском языке. Это показывает, что знания приходили не только из Греции, но и из анатолийско-месопотамского региона. Здесь вновь проявилось то, что было знакомо еще со времен хетов – тесная взаимосвязь между календарем, культом, мореплаванием и небом. Астрономические таблицы Зидж, разработанные в исламской астрономии, представляли собой прогрессивное продолжение работы хетов и вавилонян. Положение Солнца и планет, вероятности затмений и священные времена суток теперь определялись математическими таблицами. Традиция гноманов сохранилась, а таблицы теней были воспроизведены с более точными вычислениями. Астрономия стала не только теоретической наукой, но и техническим инструментом, регулирующим повседневную жизнь. Когда эти знания достигли Европы через Андалусию и Сицилию, западный мир не заново открыл древнюю астрономию. Он унаследовал ее в той форме, которая уже практиковалась в Анатолии и была усовершенствована с помощью математики в исламском мире. Таблицы Коперника, закона Кеплера и даже система, подвергшаяся критике Галилео, были последними звеньями в этой длинной цепи. Анатолия – это не просто транзитный маршрут в этой длинной цепочке. Анатолия подобна фильтру, который предотвращает романтизацию небесных знаний. Горы, суровые времена года и политические потрясения – эти знания постоянно испытывали, упрощали и укрепляли. Порядок, который мы видим, глядя сегодня на небо, – это не творение одной цивилизации. Этот порядок был установлен циклическими записями шумерского писца, тревогами хетского жреца, планами урартского архитектора, сравнениями гепарха и вычислениями математика из Багдада. И посреди всей этой цепи Анатолия стоит как молчаливый, но незаменимый носитель. Небо не меняется, меняется лишь взгляд человека, пытающегося его понять, и передача этого взгляда из рук в руки на этих землях.
1: Под небом Анатолии.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ожидают традиционно очень важное выступление президента России на параде. Его всегда ждет весь мир.

«Мир оправданно ждет», — сказал Песков. Помимо участия в официальной части парада, у главы государства запланирован плотный график международных контактов. Песков сообщил, что 9 мая станет для президента напряженным рабочим днем. Программа мероприятий включает двусторонние встречи с иностранными гостями, которые приедут в Москву для участия в торжествах. Ранее пресс-секретарь президента информировал о некоторых изменениях в организации праздничного шествия. В этом году парад на Красной площади пройдет в усеченном формате без участия военной техники. Данные меры были приняты в целях минимизации возможных опасностей. Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности на фоне террористической угрозы со стороны Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переходе отношений между Россией и Европой в период крайне жесткой конфронтации. По его словам, европейские страны наращивают военные расходы, оправдывая это угрозой со стороны России. Как сообщают «Вести», Песков подчеркнул, что действия европейских государств носят выраженный конфронтационный характер. «Они готовы тратить большие деньги на военное строительство», – отметил Песков. Эти шаги также предпринимаются в попытке компенсировать возможное выпадение американской оборонной составляющей, – добавил он. Ситуация развивается на фоне недавних обсуждений генсека НАТО Марка Рютте и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны затронули вопрос расширения оборонного потенциала Европы в условиях рисков, связанных с возможным выходом США из Альянса. В Брюсселе уже ведется подготовка плана по созданию европейского НАТО.

Атаки США и Израиля на Иран самым негативным образом затронули Каспийское море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кашербаевым, сообщает Анадолу. «Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества», – сказал Лавров. Глава МИД РФ также назвал недопустимым и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели, который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств. Говоря о Ближнем Востоке, конечно, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане. И особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода в отношении создания палестинского государства, отметил он. «Мы высказались в пользу скорейшего преодоления кризиса в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом на пути к достижению политических договоренностей между всеми вовлеченными сторонами», сказал министр. Касаясь темы урегулирования конфликта в Украине, Лавров заявил, что Москва по-прежнему заинтересована в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин подтвердил эту нашу позицию. «Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь», – сказал глава МИД. При этом Лавров выразил признательность казахстанским партнерам за понимание ситуации вокруг Украины, а также взвешенный подход к оценке того, что там происходит. Говоря об отношениях между Россией и Казахстаном, Лавров заявил, что они отличаются высокой интенсивностью, носят многоплановый всеобъемлющий характер и, самое главное, способствуют поддержанию стабильности на общем евразийском пространстве. «Наши отношения продвинулись еще дальше, еще глубже, произошло немало позитивных изменений и провозглашены позитивные начинания по решению наших президентов. Сегодня нет сфер, которые не были бы охвачены межгосударственным диалогом», – отметил он. «Мы ключевые торговые инвестиционные партнеры, сохраняем на этом направлении восходящую динамику. Отмечаем, что львиная доля расчетов осуществляется в национальных валютах и без участия партнеров».

Средников, подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, процесс открытия Генерального консульства РФ в Актау, в Казахстане, находится на финальном этапе. Сегодня мы отметили, что в стадию завершения вступил процесс открытия Генерального консульства России в Прикаспийском Актау, отметил он. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кашырбаев, в свою очередь, заявил, что Астана рассчитывает, что государственный визит президента России в республику, который планируется в конце мая, будет способствовать укреплению диалога между странами. Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень, сказал он. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосу.
5: Эво ифонитис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар реди амурия Туркия.
13: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
6: Este radio voz de Turkia.
9: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч, радио, воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиофи.
10: Е, садай Тюркия.
7: Аңлаватқын ола, Тюркия овоза радиосы.
3: Эво, ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
2: Гидарды би амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
22: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Turkey.
1: Hier ist die Stimme Türkiyes.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет, Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Банходен Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садгури Тюркия с Кма.
17: Овода, Тюркия вину радио са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
8: Олди радио глаз Тюркия.
1: Гидарреби аммурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
27: Turkiye önü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.